приражи щерчу и стрелю, головой о каштона иркам то конча, сако побег им пища. Каштоны шнара бью на шауке, ир повисей трумпу калву, весенной спрянды не коня лауке.